0: Всеки деце барович кеш, твоим стул сеш. Чиха вода все гирве, чиха вода вье. Всеки деце барович кеш, твоим стул сеш.
1: СК2. Biała Podlaska.